0: I'm pulling up in something foreign.
1: Radio Alto, la radio des bouches.
2: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону встал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру, да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от

이 사람 사람 사람 Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую, ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря, слух безотказен, слышит фальш Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я, но пусть я верно выбиваю ноты.

на шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он.

И жара, жара, жара. Прожорлив он и с жадностью птенца, он изо рта вы.

щекам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Бьют